Блина. Ну, теперь на все горке сделали, какая это пандемия. Там где-то у фама. Айда фама.

дендергей, а озадем мундай, кантом сергярам яй. Кантом сергярам яй. Мучур марьямар баба кергай, ак амаду сися маригата. Марьямар баба кергай.